И друг друга, братья, не грызите, и не скальте зубы и клыки, и чужие век не потрошите, ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Но в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат. Смотришь, вроде

повадками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки в

овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей.

смилуй веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмилуй веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

Речи Господь, Господи ве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и Господь

Клятся Господень и раскается ты, Иерей, вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и судей.

Память сотворил есть чудес своих, милостивый и щедрый Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

Отроце Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века, от восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его, кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай на небеси и на земли, воздвизай от земли нищие, от гноища возвышая у Бога, посадите Его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери, чадах веселящуюся.

И побеже Иордан, возвратися вспять, горы загравшися яко вни, и холми яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордан, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися, яко вни, и холми, яко агнцы овчи, от лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обраща го камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоти сотворить.

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нози имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израиля упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенни вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою! Милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы, Господь, смирихся и спасемя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействовать, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеве воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все языцы бедошами, именем Господним противлякся им. Обышедшая бы душамя именем Господним противлякся им, абы душамя, яко пчелы соты, разгоревшаяся, яко огнь в терни, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь приятмя, крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня, вознеси мя, десница Господня, сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя, наказами Господь, смерти же не предади мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя иси, и был иси мне во спасение. Камень Его же не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, си Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, си Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя си, был и си мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сей, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ны. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафи, священномученику Киприану и святой мученице Иустине. Избранные чудотворцы, скорие заступницы, священномученичи Киприане, мученица Иустино, яку имущие вели дерзновение ко Господу, и выну престола Его предстоящие, предстательством вашим, от всяких нас бед свободите, и наследники Царствия Небесного соделайте, похвальное пение вам приносящих, радуйтесь, Киприане Иустино, скорие помощницы и молитвенницы о душах наших. Ангельские силы, удивившися, как вы, Киприане Иустино, от бездушных богов отвратившися и в Бога живо уверовавшие, познанием истины божественной обрели есть ангельское бесстрастное житие, мы же сему удивящися вопием вам таковая. Радуйтесь твердостью вашей веры во Христа, ангелы удивившие, радуйтесь вхождением на брак, анчи лик святых возвеселившие, радуйтесь, яко за Христа мужественно пострадали есте, радуйтесь, яко за исповедание Его венцы нетленные прияли есте, радуйтесь на небесех, ныне пред престолом Божиим предстоящие, радуйтесь о спасении душ наших Господа умоляющие, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Видя суету идольского нечестия, к познанию божественному от художества волшебного отвратился и си Киприане, душу свою от погибели вечно исхищая, ныне же у престола Божьего славе небесней предстоя, молися человеколюбцу владыце, спасти души наши поющих ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Разумом истинного Бопознания свыше наставляемый, чародейство и волхование отвратился еси Киприане, и слезным покаянием страсти своя угасил еси, увидев же, яко имени Христова и креста животворящего бесы трепещут, и козни вражей разрушаются, в храм Божий на служении ему притекл еси, тем же усердие Твое похваляюще взываем сице. Радуйся хитрости демонские, мужественно отвергнувый, радуйся козни их пагубные, яко паучину растерзавый, радуйся прелести служения Его небоязненно обличивый, радуйся змея лукавого пред всеми посрамивый, радуйся, яко тобою бесы отгоняются, радуйся, яко тобою болезни телесные и душевные исцеляются, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Силою Вышнего укрепляема, семена веры спасительные в сердце своем восприяла еси Иустино, ты бо проповеди диакона проилия Господи Иисусе Христе, родшимся от пречистой Девы Марии, страдавшим и погребенным, и разрушившим смертью смерть, внимая добрый плод в души своей возрастила еси, терния неверия искореняя и Богу вопия, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Имея разум Богом просвещенный, святая Иустино, уразумела еси, яко токма в церкви Христовой, обрящиши спасение души своя, в ней же Слово Божие внимая, Духом Святым вере во Христа утвердилася еси, таковому Божию благоволению тебе радуяся, воспеваем тесице. Радуйся, звездо во тьме языческого нечестия воссиявшая, радуйся светом благочестивой веры просветившаяся, радуйся благодатью Духа Святого душу твою исполнившая, радуйся жениху небесному девство свое обручившая, радуйся сладчайшего Иисуса невесту прекрасная, радуйся великую во Царстве Небесном нареченная, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших.
Буря греховная избегая, ко Христу пришелись и всего себе, яко жертву благовонную Спасителю нашему принеслись и богомудрые киприане, твердое бо намерение в сердце своем приялись и крещением святым душу свою убелите, верным последователем Господу быть и во вся дни живота своего воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слышащий отречение Твое от служения врагу рода человеческого и видящий благое намерение Твое, во Христа облещися и совершенным христианином быти, епископ Анфим, аби крестите Киприане и щитцом во храме Божьем постави, мы же, радующиеся таковому Твоему обращению ко Христу, поемте таковая. Радуйся, яко Господа всею душею возлюбилиси, радуйся, яко христианином истинным быть его жалелиси, радуйся, святое крещение с благоговением приявы, радуйся, Духа Святого жилище себе сотворивый, радуйся Господом свыше просвященный, радуйся епископом в вере Христовой наставленный, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Бо течную стезею устремилась Иси, и тихого пристанища достигла Иси, святая мученица Иустино, ты, бо светом истины божественная, родители твоя, Эдесия и Клеодонию, просветившие купно с ними святое крещение, от епископа Онтата прияла Иси, да Христу угодно будешь и возможешь невозбранно петь Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Видящие премногую добродетель отца твоего Эдесия, постави его святитель Божий во пресвитера, да добродетельным житием и иных ко Христу приведет, тебе же, достоблаженную Юстину, достойную тщерь его, паче всего Христа возлюбившую и в соблюдении заповеди его добре подвязавшуюся, почитаем звание Исими. Радуйся красотою душевной просиявшая, радуйся девство непорочное в дар Богу принесшая, радуйся благовестница Евангелия Бога мудрая, радуйся заповеди Господних проповедницы усердная, радуйся подвижнице Божия постоми молитвою воспитанная, радуйся голубица непорочная, кротость и незлобие преисполненная, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Проповедник истины Христова явился Иси, священномученичи Киприане, тем же человеколюбец Господь, иже хотя и всем спастися, дарован нам Тебе, дивного молитвенника, целителя и защитника от духов злобы поднебесных, Ты, бо дело и словесы Твоими, приводишь и многие к покаянию и греховной жизни исправлению, научая всех петь и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Воссиял еси, яко светило светозарное, просвещающее светом бо познание всех во тьме неверия сущих, святителю Киприане, понеже молитве Твоей, никие же чародеяния от лукавых бесов и злых человек исходящие, противостати не могут, обаче силою Божию разрушаются и прогоняются, сего ради вопием сице. Радуйся вражьих козней разрушителю, радуйся злых бесов прогонителю, радуйся от враг видимых и невидимых стеною ограждения, радуйся оставленных врачами предивное поможение, радуйся от бед и скорбей скоро избавляй, радуйся страдания в радость претворяй, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Хотящим мудрым евангельским девам поревновати, елеем добрых дел исполнилась Иси, славная мученица Иустино, и возжегший светильник души своя, просвещала Иси люди Христовым учением, да познавши Господа Иисуса поют Ему «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя».
Новую показана тебе милость свою, всемогущий Господь, божественную бо благодатью своей, вознесе тебя, преславная Юстино, на высоту духовного совершенства, яко и немощные, от недугов душевных и телесных исцеляти, и от духовней чистых страждущие, от козней их лукавых освобождати возможеши, сего ради вопием ти. Радуйся, горняя, паче дольних возлюбившая, радуйся Богу всю себе предавшая, радуйся серафимскую любовью к Нему горящая, радуйся и нас, любите Его всею душею научающая, радуйся людей православных в вере утверждение, радуйся девственного сонма украшение, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы в душах наших. Странно бе нечестивому и Егемону видеть тебе, священномученича Киприане, егда суду неправедному тебе предаде, ты бо яко непоколебим воин Царя Небесного, с одерзновением Христа исповедал еси, во страданиях воспевая «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Всего себе Богу предал еси священномученича Киприане, не убоялся бы еси прещений лютых и самих страданий, обаче лицем светлым благодатью Божию сияющим, предстал еси судилищу нечестивому, подвязая всех верных воспевать эти сице. Радуйся, веры Христовы, непоколебимой исповедниче, радуйся, пречистая Троице, дерзновенной проповедниче, радуйся, силою Божию, духов злобы победивый, радуйся, огнем молитвы, стрелы вражие попаливый, радуйся, яко мучение лютое, ни во что же вменил еси, радуйся, яко в страданиях твоих Бога прославил еси, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Всякое благое прошение наше, притекающих к Тебе с верою, не отрыни, мученице святая Устино, ибо данную Тебе от Бога благодатью, изгоняти духи нечистые, мучащие человека, бесы прогоняются, и недужным здравие подается вопиющим Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ведь им на вещании по достоянию невозможно воспеть и вся труды твоя святая Устино, ты бо всем сердцем и всею душею Бога возлюбивший, все твои тщания и желания направляла еси, воеже святую волю Его исполняти, тем же и ныне нас бедами и скорбьми отягченных не оставляешь, но предстательствуешь изыны пред Господем, исцеление и утешение нам даруя, сего ради восхваляя тебя взываем сице. Радуйся во благих прошения наша скоро исполняющая, радуйся в недузе страждущая, благодатно посещающая, радуйся в молитвах наших теплое прибежище, радуйся обидимым благое утешение, радуйся верных ко спасению доброе наставнице, радуйся в борениях сущим помощнице, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощнице и молитвеннице о душах наших. Спасение всех, устрояющий человеку любец Господь, по скончании исповеднического подвига Твоего, увенчать Тя, святителю Киприане, венце мученическим, исповедуя Бо предмучителе Бога истина, в Троице святей поклоняемого, небоязненно подклонил еси под меч главу свою воспевая «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Стена еси, щит богомудрый Киприане, всем усердно к тебе прибегающим и пред иконою твою тепло моля.

Мечтущим тебя, любовью сугубой воздавай, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы в душах наших. Пение всеумиленное ко Господу возносила еси, страстотерпеце святая Устино, их да мучения тяжкие мужественно, за него терпела еси, течение же твое исповедническое скончавши, радостную главу свою на мечное усечение преклонила еси, воспевая Богу «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Святозарную свящею на свечнице церковне сияющей святая Юстино, светом благодатным, отгоняющей от нас врагов видимых и невидимых, мы же с теплой верою и любовью к Тебе прибегающие, восхваляем мученическую кончину Твою, взывая сице. Радуйся, Бога истинного, дерзновенно проповедавшая, радуйся, о укрепляющем Тя, Господи, вся возмогшая, радуйся, яко язвы Господа Иисуса на теле Твоем носила еси, радуйся, яко терпением Твоим мучителей победила еси, радуйся, мученическое течение Твое, мечную кончину и венчавшая, радуйся, Господа Твоего, страдами и чудесы прославившая, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Благодать дана вам от Бога, святи Киприане и Устино, попирайте силу вражию и всякое бесовское нагождение, выбо страдания велие претерпевши, мученическую кончину и своею блаженство вечного достигли исте, ныне же, предстоя престолу царя славы, молитесь о нас, воеже избавитесь о нам от пленения дьявольского, да возможем непретновенно петь и Богу «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Поющая ревность вашу по Бозе, и дивная и преславная чудеса ваша, величаем и восхваляем вас, священномученичи Киприане и мученицы Юстино, таковую благодать от Бога приемших, молим же вас, егда в час смерти наши демонские полчища обстоя души наша, тогда явите нам свое заступление, да присно вами избавляеми, взываем сице. Радуйтесь от находящих козни вражей скорое защищение, радуйтесь от скорби и печали избавления. Радуйтесь Христа до конца возлюбившие, радуйтесь души своя за Него положившие, радуйтесь в крови Агнчею мывшиеся, радуйтесь во дворе Господних вселившиеся, радуйтесь к сонму святых сопрещении, радуйтесь тресиянным светом озарении, радуйтесь Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. О предивней и преславней угодницы Божией, священномученичи Киприане, мученицы Иустино, скорей помощницы всем с верой к вам прибегающим, примите от нас недостойных хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечно в мучении избавитесь нам, Господа умолите, да купно с вами вопием, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О предивней и преславней угодницы Божией, священномученичи Киприане, мученица Иустино, скорей помощницы всем с верой к вам прибегающим, примите от нас недостойных хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечно в мучении избавитесь нам, Господа умолите, да купно с вами вопием, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О предивней и преславней угодницы Божией, священномученичи Киприане, мученицы Иустино, скорей помощницы всем с верою к вам прибегающим, примите от нас недостойных хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечно в мучении избавитесь нам, Господа, умолите, да купно с вами вопием, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Ангельские силы, удивившися, каковы, Киприане и Устино, от бездушных богов.

Возвратившееся и в Бога живо уверовавшее, познанием истины божественной обрели есть ангельское бесстрастное житие, мы же, сему дивящееся, вопием вам таковая. Радуйтесь от твердости вашей веры во Христа, ангелы удивившие, радуйтесь вхождением на брак ангчий лик святых возвеселившие, радуйтесь, яко за Христа мужественно пострадали есте, радуйтесь, яко за исповедание Его венцы нетленные прияли есте, радуйтесь на небесех, ныне пред престолом Божиим предстоящие, радуйтесь о спасении душ наших Господа умоляющие, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Избрание чудотворцы и скорей заступницы, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, яку имущие веле дерзновение ко Господу и выну престола Его предстоящие, предстательством вашим от всяких нас бед свободите и наследники Царствия Небесного соделайте, похвальное пение вам приносящих, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. О, святи, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, внемлите смиренному молению нашему, аще бо временное житие ваше мученически за Христа скончалисте, но духом от нас не отступаете, присно по заповедям Господним шествовать и нас научающе, и крест свой терпеливо нести нам пособствующее, тем же, яко дерзновение ко Христу Богу и причисти Его Матери стяжавшие, будете молитвенницы крепции и ходатаи у нас недостойных, да заступлением вашим сохраняемы, невредимы от бесов, волхвов и от человек злых пребудем, славящи Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

Однажды выездная психбригада везла парнишку буйного с собой. Из уст его летела ругань градом, и он все рвался к нам в кулачный бой. Пришлось ему связать покрепче ноги и руки наломал, чтоб меньше дров. А Палыч, санитар седой и строгий, задал ему немало тумаков. Но злом ведь зло уменьшить невозможно, и парень все ругался, все кричал. А Палыч, в раж входя, все бил безбожно больного за спиною у врача. А я, как фельдшер-новичок, сидевший подле, не принимал участия ни в чем. Расправа-то была, конечно, подлой, а Палыч очень схож был с палачом. Но, наконец, немного стихли вопли, задира был унижен и помят.

ему нисколько не могли, и он, сопя, терпел все эти муки, пока его в больницу мы везли. Озлобленный, беспомощный, несчастный, и мне вдруг стало жаль его до слез. Я проявил посильное участие, своим платком ему я вытер нос. У нас в сердцах живет, царит закон особый, и жизнь его являет вновь и вновь. Коль наше зло в ответ рождает злобу, то и любовь рождает лишь любовь. Драчун воскрес на пике злого криза и начал всей душой благодарить. Из глаз его, дождем слезинки брызнув, сумели всю вражду и злобу смыть. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив, и думал я, как мало все же надо, чтобы воскресло сердце для любви. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив, и понял я, как мало, братцы, надо, чтобы воскресло сердце для любви.

счастливые вовек не пробудятся. А 100 лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили. Но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души. И сложив

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы

Ветру тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом, если Бог из сердец изгоняется.

людей. Нынче Сталин, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земного или вечного? Казино ли, бордель или храм? Все то зло, что в сердцах было связано, обретает свободу и власть. Жизнь звериная людям навязана, чтобы дух

Зачем из лужи пить или сточной реки? Правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души.

что души убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

Чего нам ждать от года нового? Пусть будет счастье, мир и лад. Но наших душ свинец и олово не к небу нас влекут, а в ад. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски.

уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла очищали души.

А коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить.

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло с собой затмит свет нездешний Божий,

конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье, иное счастье, неземное счастье.

уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла

А коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить волен каждый.

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло собой затмит свет нездешний Божий, душу грех испепелит, всю перекорежит, в мир и сердце хлынет ад, дьявольский Чернобыль, любодейство сладкий яд, алчность.

время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда.

зверю я заглянул в глаза. В них такая была гроза, сгусток гнева и злобы плеть. Я свою в них увидел смерть. Мощный натиск меня потряс, этих челюстей хищный лязг. Они мощные, как тиски, ужас смертный объял тоски. Зверь порвал бы меня в куски. В нем кипела убийством страсть, но не мог он тогда напасть. Не имел надо мною власть, хоть и щерил гнилую пасть. И прошиб меня пот насквозь, чем я вызвал такую злость? Раздразнил его чем? Небось, ведь не вырвал из пасти кость. Что же с ним, наконец, тряслось? Но разгадка явилась в раз. Я не в бровь угодил, а в глаз. Я открыл его прошлый грех на виду, на глазах у всех. Я ж не думал, что раню так, что скрывал он такой пустяк. Через это открылся вдруг слой гордыни, звериный дух. Он и вызвал такой испуг. То источник сердечных мук. Разорви тот порочный круг, ты смирись, и пройдет недуг. Стань опять человеком, друг мой.

никогда себя она не судит, но те, кто рядом, просто врут. Чтоб меня судить, вы разве судьи? Я сама себе

Ну а если в чем-то заподозрит, не снести невинной головы, обвинит, что строил

В сердце копит жизни всей обиды, как неусыпающих червей, призывая стрелы.

глупый труд вести ее к прозренью. Сердце не откликнется на зов. Слепота и спесь, и самомнение запирают душу на засов. Лишь Господь врач.

Такова гордыня в полном блеске, впрочем, далеко до полноты. Я в коротком жизненном отрезке срисовал лишь образ.

Чего нам ждать от года нового? Пусть будет счастье, мир и лад. Но наших душ свинец и олово не к небу нас влекут, а в ад. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски.

Зверю я заглянул в глаза. В них такая была гроза, сгусток гнева и злобы плеть. Я свою в них увидел смерть. Мощный натиск меня потряс, этих челюстей хищный лязг. Они мощные, как тиски, ужас смертный объял тоски. Зверь порвал бы меня в куски. В нем кипела убийством страсть, но не мог он тогда напасть. Не имел надо мною власть, хоть и щерил гнилую пасть. И прошиб меня пот насквозь, чем я вызвал такую злость? Раздразнил его чем, небось, ведь не вырвал из пасти кость. Что же с ним, наконец, стряслось? Но разгадка явилась враз. Я не в бровь угодил, а в глаз. Я открыл его прошлый грех на виду, на глазах у всех. Я ж не думал, что раню так, что скрывал он такой пустяк. Через это открылся вдруг слой гордыни, звериный дух. Он и вызвал такой испуг. То источник сердечных мук. Разорви тот порочный круг. Ты смирись, и пройдет недуг. Стань опять человеком, друг мой.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес и остави нам дълги.

Речи Господь, Господи моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и Господь

Клятся Господи не раскаяться Ты, Иерей, вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим,

память сотворил есть чудес своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд, верны вся заповедь.

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

Хвалите отроце Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси, и на земли. Воздвизай от земли нищие, от гноющие возвышаю Бога, посадите Его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери чадах веселящуюся.

Види, побеже, Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордан, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нози имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израиля упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою! Милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы, Господь, смирихся и спасемя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

Господи, во всех я же воздадим и чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дому Господня посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его. Да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство. Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все языцы обедошамя именем Господним противлякся им. Обышедшие обедошамя именем Господним противлякся им. Обедошамя, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко огнь в терни, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь приятмя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесемя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предадимя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в ней идут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень егоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милость Его.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем вы, души и телесея, Тебе молимся, святые святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославленное есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафи, священномученику Киприану и святой мученице Иустине. Избранные чудотворцы, скорие заступницы, священномученичи Киприане, мученица Иустино, якої мучи веле дерзновение ко Господу, и выну престола Его предстоящие, предстательством вашим, от всяких нас бед свободите, и наследники Царствия Небесного соделайте, похвальное пение вам приносящих, радуйтесь, Киприане Иустино, скорие помощницы и молитвенницы о душе наших. Ангельские силы, удивившиеся, каковы Киприане и Устину, от бездушных богов отвратившиеся и в Бога живо уверовавшие, познанием истины божественной обрели есть ангельское бесстрастное житие, мы же сему удивящиеся вопием вам таковая. Радуйтесь твердостью вашей веры во Христа, ангелы удивившие, радуйтесь вхождением на брак, анчи лих святых возвеселившие, радуйтесь, яко за Христа мужественно пострадали есте, радуйтесь, яко за исповедание Его венцы нетленные прияли есте, радуйтесь на небесех, ныне пред престолом Божиим предстоящие, радуйтесь о спасении душ наших Господа умоляющие, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Видя суету идольского нечестия, к познанию божественному от художества волшебного отвратился еси Киприане, душу свою от погибели вечно исхищая. Ныне же у престола Божия во славе небесней предстоя, молися человеколюбцу владыце, спасти души наши поющих ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Разумом истинного Богопознания свыше наставляемый, чародейство и волхование отвратился еси Киприане, и слезным покаянием страсти своя угасил еси, увидев же, яко имени Христова и креста животворящего бесы трепещут, и козни вражей разрушаются, в храм Божий на служение ему притекло еси, тем же усердие Твое похваляюще взываем сице. Радуйся хитрости демонские мужественно отвергнувый, радуйся козни их пагубные, яко паучину растерзавый, радуйся прелести служения Его небоязненно обличивый, радуйся змии лукавого пред всеми посрамивый, радуйся, яко тобою бесы отгоняются, радуйся, яко тобою болезни телесные и душевные исцеляются. Радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Силою Вышня укрепляема, семена веры спасительные в сердце своем восприяла и сии Устино, ты бо проповеди диакона проилия Господи Иисусе Христе, родшимся от пречистой Девы Марии, страдавшим и погребенным, и разрушившим смертью смерть, внимая добрый плод в души своей возрастила и сии, терния неверия искореняя, и Богу вопия, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Имея разум Богом просвещенный, святая Иустину, уразумела еси, яко токмо в церкви Христовой, обрящеши спасение души своя, в ней же Слово Божие внимая, Духом Святым веря во Христа утвердилася еси, таковому Божию благоволению тебе радуяся, воспеваем тесице. Радуйся, звездо во тьме языческого нечестия воссиявшая, радуйся светом благочестивой веры просветившаяся, радуйся благодатью Духа Святого душу твою исполнившая, радуйся жениху небесному девство свое обручившая, радуйся сладчайшего Иисуса невесту прекрасная, радуйся великую во Царстве Небесном нареченная, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших.
Буря греховна избегая, ко Христу пришелись и всего себе, яко жертву благовонную Спасителю нашему принеслись и богомудре Киприане, твердое бо намерение в сердце своем приялись и крещением святым душу свою убелите, верным последователем Господу быть и во вся дни живота своего воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слышащий отречение Твое от служения врагу рода человеческого и видящий благое намерение Твое, во Христа облещися и совершенным христианином быти, епископ Анфим, абе крестите Киприане и щитцом во храме Божьем постави, мы же, радующиеся таковому Твоему обращению ко Христу, поемте таковая. Радуйся, яко Господа всею душею возлюбил еси, радуйся, яко христианином истинным быть его жалел еси, радуйся, святое крещение с благоговением приявый, радуйся, Духа Святаго жилище себе сотворивый, радуйся Господом свыше просвященный, радуйся епископом в вере Христовой наставленный, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Бо отечную стезею устремилась Иси, и тихого пристанища достигла Иси святая мученица Иустино, ты, бо светом истины божественная, родители твоя, Эдесия и Клеодонию просветившие купно с ними святое крещение, от епископа Онтата прияла Иси, да Христу угодно будешь и возможешь невозбранно петь ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видящие премногую добродетель отца твоего Эдесия, постави его святитель Божий во пресвитера, да добродетельным житием и иных ко Христу приведет, тебе же, достоблаженную Юстину, достойную тщерь его, паче всего Христа возлюбившую и в соблюдении заповедей его добре подвязавшуюся, почитаем звание сими. Радуйся красотою душевной просиявшая, радуйся девство непорочное в дар Богу принесшая, радуйся благовестница Евангелия Богомудрая, радуйся заповедей Господних проповедницы усердная, радуйся подвижнице Божия постом и молитвою воспитанная, радуйся голубица непорочная, кротость и незлобие преисполненная, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Проповедник истины Христовой явился Иси священномученичи Киприане, тем же человеколюбец Господь, и же хотя и всем спастися, дарован нам Тебе дивного молитвенника, целителя и защитника от духов злобы поднебесных, Ты, бо дела и словесы Твоими, приводишь и многие к покаянию и греховной жизни исправлению, научая всех петь Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Воссиял еси, яко светило светозарное, просвещающее светом бо познание всех во тьме неверия сущих, святителю Киприане, понеже молитве Твоей, никие же чародеяния от лукавых бесов и злых человек исходящие, противостати не могут, обаче силою Божию разрушаются и прогоняются, сего ради вопием сице. Радуйся вражьих козней разрушителю, радуйся злых бесов прогонителю, радуйся от враг видимых и невидимых стеной ограждения, радуйся оставленных врачами предивное поможение, радуйся от бед и скорбей скоро избавляй, радуйся страдания в радость претворяй, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Хотящим мудрым евангельским девам поревновати, елеем добрых дел исполнилась Иси, славная мученица Иустино, и возжегший светильник души своя, просвещала Иси люди Христовым учением, да познавши Господа Иисуса поют Ему «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
Новую показана тебе милость свою, всемогущий Господь, божественную бо благодатью своей, вознесе тебя, преславная Иустино, на высоту духовного совершенства, яко и немощные, от недугов душевных и телесных исцеляти, и от духовни чистых страждущие, от козней их лукавых освобождати возможеши, сего ради вопием ти. Радуйся, горняя, паче дольних возлюбившая, радуйся Богу всю себе предавшая, радуйся серафимской любовью к Нему горящая, радуйся и нас, любите Его всею душею научающая, радуйся людей православных в вере утверждения, радуйся девственного сонма украшения, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы в душах наших. Странно бе нечестивому и Ихемону видите тебе, священномученичек Киприане, егда суду неправедному тебе предаде, ты бо яко непоколебим воин Царя Небесного, со дерзновением Христа исповедал еси, во страданиях воспевая «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Всего себе Богу предал еси священномученичек Киприане, не убоялся бы еси прещений лютых и самих страданий, обаче лицем светлым благодатью Божию сияющим, предстал еси судилищу нечестивому, подвязая всех верных воспевать эти сице. Радуйся, веры Христовы, непоколебимой исповедниче, радуйся, пречистая Троице, дерзновенной проповедниче, радуйся, силою Божию, духов злобы победивый, радуйся, огнем молитвы, стрелы вражие попаливый, радуйся, яко мучение лютое, ни во что же вменил еси, радуйся, яко в страданиях твоих Бога прославил еси, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Всякое благое прошение наше, притекающее к Тебе с верою, не отрыни, мученице святая Устино, ибо данную Тебе от Бога благодатью, изгоняйте духи нечистые, мучащие человека, бесы прогоняются, и недужным здравие подается вопиющим Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ведь им на вещании по достоянию не возмогут воспеть и вся труды твоя, святая Устино, ты бо всем сердцем и всею душею Бога возлюбивший, все твои тщания и желания направляла еси, воеже святую волю Его исполняти, тем же и ныне нас, бедами и скорбьми отягченных, не оставляешь, но предстательствуешь изыны пред Господем, исцеление и утешение нам даруя, сего ради восхваляя тебя взываем сице». Радуйся во благих прошения наша скоро исполняющая, радуйся в недузе страждущая, благодатно посещающая, радуйся в молитвах наших теплое прибежище, радуйся обидимым благое утешение, радуйся верных ко спасению добрые наставницы, радуйся в борениях сущим помощнице, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощнице и молитвеннице о душах наших. Спасение всех, устрояющий человеколюбец Господь, по скончании исповеднического подвига Твоего, увенчать Тя, святителю Киприане, венце мученическим, исповедуя бо предмучители Бога истина, в Троице святей поклоняемого, небоязненно подклонил еси под меч главу свою воспевая «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Стена еси и щит богомудрый Киприане, всем усердно к тебе прибегающим и пред иконою твою тепло молящимся, тебе бо дарован нам всеблагий Господь в помощь и врачество болезней душевных и телесных, сего ради взываем ти. Радуйся, яко Господу за нас молитвы свои возносиши, радуйся, яко пред престолом Божиим о нас ходатайствуеши,
Радуйся, яко светом боговедения праведные просвещаеши, радуйся, яко заблудших на путь спасительный наставляеши, радуйся, дары целебные, просящему тебе скоро подавай, радуйся, любящим и чтущим тя, любовью сугубую воздавай, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы в душах наших. Пени всеумиленные ку Господу возносила еси, страстотерпице святая Устино, егда мучения тяжкие мужественно, за него терпела еси, течение же твое исповедническое скончавши, радостную главу свою, намечное усечение преклонила еси, воспевая Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Святозарную свящею на свечнице церковне сияющей святая Иустино, светом благодатным, отгоняющий от нас врагов видимых и невидимых, мы же с теплой верою и любовью к Тебе прибегающие, восхваляем мученическую кончину Твою, взывая сице. Радуйся, Бога истинного, дерзновенно проповедавшая, радуйся, о укрепляющем Тя, Господи, вся возмогшая, радуйся, яко язвы Господа Иисуса на теле Твоем носила еси, радуйся, яко терпением Твоим мучителей победила еси, радуйся, мученическое течение Твое, мечную кончину и венчавшая, радуйся, Господа Твоего, страдами и чудесы прославившая, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Благодать дана вам от Бога, святи Киприане и Устино, попирайте силу вражию и всякое бесовское нагождение, выбо страдания велие претерпевши, мученическую кончину и своею блаженство вечного достигли исте, ныне же, предстоя престолу царя славы, молитесь о нас, воеже избавитесь о нам от пленения дьявольского, да возможем непретновенно петь и Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Поющая ревность вашу по Бозе, и дивная и преславная чудеса ваша, величаем и восхваляем вас, священномученичи Киприане, мученица Иустино, таковую благодать от Бога приемших, молим же вас, егда в час смерти наши, демонские полчища обстоя души наша, тогда явите нам свое заступление, да присно вами избавляеми, взываем сице. Радуйтесь от находящих козни вражии скорое защищение, радуйтесь от скорби и печали избавления, радуйтесь Христа до конца возлюбившие, радуйтесь души своя за Него положившие, радуйтесь в крови Агнчею мывшиеся, радуйтесь во дворе Господних вселившиеся, радуйтесь к сонму святых сопречтении, радуйтесь тресиянным светом озарении, радуйтесь Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. О предивней и преславней угодницы Божией, священномученичи Киприане, мученицы Иустино, скорей помощницы всем с верой к вам прибегающим, примите от нас недостойных хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечного мучения избавитесь нам, Господа умолите, да купно с вами вопием, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О предивней и преславней угоднице Божией, священномученичи Киприане, мученица Иустино, скорей помощницы всем с верою к вам прибегающим, примите от нас недостойный хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечного мучения избавитесь нам, Господа умолите, да купно с вами вопием, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.
О, предивни и преславни угодницы Божии, священномученичи Киприане, мученицы Иустино, скорие помощницы всем с верою к вам прибегающим, примите от нас недостойных хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечного мучения избавитесь нам, Господа, умолите, докупно с вами вопием, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ангельские силы, удивишися, как вы, Киприане и Устино, от бездушных богов отвратившися и в Бога живо уверовавше, познанием истины божественной обрели есть ангельское бесстрастное житие, мы же, сему дивящися, вопием вам таковая. Радуйтесь от твердости вашей веры во Христа, ангелы удивившие, радуйтесь вхождением на брак ангчий лик святых возвеселившие, радуйтесь, яко за Христа мужественно пострадали есте, радуйтесь, яко за исповедание Его венцы нетленные прияли есте, радуйтесь на небесех, ныне пред престолом Божиим предстоящие, радуйтесь о спасении душ наших Господа умоляющие, радуйтесь, Киприане и Устино, скорие помощницы и молитвенницы о душах наших. Избрание чудотворцы и скорие заступницы, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, яку имущие веля дерзновение ко Господу, и выну престола его предстоящие, предстательством вашим от всяких нас бед освободите, и наследники Царствия Небесного соделайте, похвальное пение вам приносящих, радуйтесь, Киприане и Устино, скорие помощницы и молитвенницы о душах наших. О, святи, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, внемлите смиренному молению нашему, ащебо временное житие ваше мученически за Христа скончалисте, но духом от нас не отступаете, присно по заповедям Господним шествовать и нас научающе, и крест свой терпеливо нести нам пособствующее, тем же, яко дерзновение ко Христу Богу и причисти Его Матери стяжавшие, будете молитвенницы крепции и ходатаи у нас недостойных, да заступлением вашим сохраняеми, невредими от бесов, волхвов и от человек злых пребудем, славящие Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

Тен в душе, сколько на сердце ран неисцельных. На земле, как на небе, в цене лишь живые сердца. Кровоточит душа от греховных шрапнелей смертельных, и все тянет к земле непомерная тяжесть свинца. А на войне, как на войне, бои в разгаре, и путь к небесной стороне в дыму и в гаре. И враг невидимый душе не даст отсрочки, он расправляется с любым.

наследство мне без выбора досталось. Живи, греши и в гроб ложись, какая малость. А выбор есть, я это точно знаю, братцы, но выбрав жизнь достаточно.

и бушует огонь на фронтах изможденного сердца. Эта похоть в безумном накале мне душу палит. Как успело оно и когда с этой похотью спеться, видно, я от рождения.

своих наблюдаю иной я закон. Светлый разум, как царь, неспровержен с верховного трона, а безумная страсть злым тираном уселась на трон. Но наша брань не против плоти или крови, когда бы так, я б одолел их силой воли. Но против полчищ духов злобы поднебесных

но без зеркала даже ушей никто видеть не может. Как же можем увидеть, что в сердце творится у нас? Ведь его столько лет

свое, в нем увидит больная душа. Но это зеркало всегда такого свойства, оно не терпит ни лукавства, ни геройства, и вера каждому.